0: месяц.
1: Может даже
0: Рамо пикра автобус из Дакирава.
1: Вообще можно было автобус заказать.
0: Раз ассоцило.

0: Боже, как страшно.
1: Мёртвый рогор мешения.
0: Не видно
1: ничего. Кэмо тарафери арчанс. Срули сицариена, мёртва.
0: Боже.
2: ზემოთ იყურე. კარგი? წავიდა. 5 4 3 2 1.